0: сильнейшего гуа-нявай!
1: Ой! А кого? А кого я суде? Няу! Ну, башу, а?
0: А вай, сера. Кешер билен кукун син оден ишуг. Амби, мага тарантадо наман сербион ко. Мага тарантадо! Сино тарантадо да, гуа! Абау! Пуэрт!